стоять на месте невозможно. Руби ступени и наверх, а то ведь скатишься безбожно в ту пропасть, что зовется грех.

когда душа без ран и пятен. Никто не ценит чистоты, пока свободу не утратив, дойдешь до тьмы.

а в ученье пока не ленись. Воспаряют на крыльях молитвы в эту горнюю чистую высь. Ты не смотри, что грех в законе, ведь злу не сделаться добром. И если мир во зле утонет, то истребится он огнем. Тут не грешить, спасаться время —

и судить никого не берись. Воспаряют на крыльях прощения в неземную безбрежную высь. Плоды добра и свет и радость, и созидание души, отринь греха чумную сладость и вновь добро творить с

он от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Помилуй мя, Боже, яко попрямя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнозий борющий мя с высоты. В день не убоюся, алже уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушах уся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся и скрыют, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не о часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положилась и слезы моя пред тобою, яко и во обетовании твоим. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову тя. Все познах, яко Бог мой, еси ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей. Яко избавил еси и душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе позрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанье сретение мое и вижди. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат я купец и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею и низведи я защитниче мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, я те да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лиже не насытятся, и поропщут. Аже воспою силу Твою, и возрадуюся за утро милости Твоей. Яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный еси, низложил еси нас, разгневался еси и ущедрил еси нас, стрясл еси землю и смутил есию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еж убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своим, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав кануб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижить стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и года, дни рода и рода. Прибудет в век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Так воспою имени Твоему вовеки, воздать мне молитвы мои.

веков. Аминь. Не Богу ли повинится душа моя от такого спасения мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонения и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя я и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому-жда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, в земле пусте, непроходне и безводне. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, и в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. И же изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапо состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение его блага, настави меня на путь Твой, еже ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занежевели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе обо всех, Господи, сильный в милости и благий в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Колесницы гонителя фараоня по грузи, чудотворяя иногда, Моисейский жезл крестообразно поразив и разделив море, Израиля же беглеца пешеходца спасе, песни Богови воспевающая, Пресвятая Богородица, спаси нас, крепостью имя Божественную благочестно припояши, песнословище Твой священный пояс, божественно сущий граду Твоему опоясание, и держава отроковица, и незыблемо остенение, чистая дева припетая. Пресвятая Богородица, спаси нас, Ты, Бога сильного родилаеси, припоясующего благочестивая вся сила и всенепорочная, тем житя блажим и божественный Твой пояс, радостно облобызающе, благодать почерпаем и милость. Пресвятая Богородица, спаси нас, радостно положение днесь окрест ликуем, священного пояса честные Богоотроковицы, от нея же нам припоясание, нетление исткася, и нераздираема одежда и риза священия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По Твою, Твои люди, все непорочные, притекают силу, под Твой покров прибегают всегда. Всем буди помощь, и я же ко спасению всем подащ прошения, спасающий от бед души наша. Небесного круга верхотворче Господи и Церкви Зиждителю, Ты меня утверди в любви Твоей, желаний краю верных утверждения, единый человеколюбче. Пресвятая Богородица, спаси нас, обновляется сердце, верою теплою прикасающийся поясу священному Девы, и припоясуется силою непобедимою, на страсти нечистые, и враг бесплотных невредимо пребывающие. Пресвятая Богородица, спаси нас, пребывает нетленен еще священный пояс Твой, и же Твое нетленное тело от раковицы опояса, освящаешь благочестно приступающие, и тли изымаешь недуги скорбей. Пресвятая Богородица, спаси нас, была еси дом преудобрен чистое слово из Тебе воплощенного, и во святем храме Твоем благоволила еси пояс Твой положите, его же облобызающе освящаемся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честный Твой пояс, честно все, радостным сердцем облобызаем, честь сущую всех верных Богородице, яко причесному Твоему прикоснувшуюся телеси. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, богоприятное Твое чрево Богородице, объемший пояс Твой честный, держава граду Твоему необорима и сокровище есть, благих неоскудно, единорожшая преснодево. Яко божественное возложение во храме Божий чистое, освятися пояс всечестный, им же припоясываясь его жесна непорочная Бога заченшая, тем же сему верою прикасающийся и страхом честно облобызающе освящаемся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Положение Твоего честного пояса Церковь Твоя светло празднует, и прилежно завет Ти, Дева чистая, вся опояши на силу вражию, не зложи шатания безбожных варвар и наш управи живот, делайте Господня божественное хотение. Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование, не оставь недра отча и нашу нищету посетию, тем с пророком Аввакумом зовути, силе Твоей слава человеку любче. Пресвятая Богородица, спаси нас, взяться к свету незаходимому приставшися, оставила и сетя блажащим, вместо телесе Твоего чистая, честный пояс, источник чудес сущий, и место спасения и ограждения сему,
чтущемуся граду пречистая. Пресвятая Богородице, спаси нас, яко в ново небо мы входим в Твой храм, и где же сокровище положися, яко же солнце светозарно Твой божественный пояс, лучи чудес испущаешь, и всех сердца озаряешь, от роковицы и страстей мглу отгоняешь. Пресвятая Богородице, спаси нас, таки вот мысленного священия еси чистая всепетая, и честную сию раку и мущую пояс, его же на себе носила еси, подаешь и людям твоим прибежище велие, и источник исцеления неистощаемый. Пресвятая Богородице, спаси нас, принесеся твоему граду многобогатный дар, честный пояс твой всенепорочное, и положися свет во всей день всем божественным храме твоем, и бысть велия праздника Богородице, тепле любящим тя вина. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Закон осени и пророк гадания предсказаху, быть и тебе пречистая, Богу Матерь всеистинную, ею же клятва исчезе и процвете совершенное благословение, и спасительная благодать, верою и любовью поющим тя. Вскую мя отринул еси от лица твоего свете незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаянного, но обрати мя и к свету заповедей твоих, пути моя направи, молюся. Пресвятая Богородице, спаси нас, поясу божественному положену днесь во храме твоем богорадованная, с ним положися, благих всяко даяние требующим, и наполняется всяк, кто священие приходяй, прошение верно приемля. Пресвятая Богородице, спаси нас, украсися, Дево, Слово прекрасного поросши, и во Твоем краснем благоволила еси дому положитеся красному поясу, и же Твое красное тело, Богородице, красно опояса. Пресвятая Богородице, спаси нас, Твой святый храм, як уже другий рай, всем познавается, посреди стяжа, як уже благовонен шипок, пояс Твой, благовоние божественного исполняешь сердца, верно приступающимся непорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тучи божественные, облак была еси пренепорочная, искапающий спасение воду и землю, оледеневшую грехми, к плодоносию приводящий благочестия, сего ради верно тя славим. Бездна грехов и прегрешений буря мя смущает, и в глубину нужно гореет мя отчаяния, но твою крепкую руку мне простри, яко Петрови, о управителю, и спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас, новородилась и нам, яко отроча прежде век сущего, и обновляешь и сердца, грехми обетшавшая, приемшая обновление, положением честного пояса твоего, от роковицы Преснодево. Пресвятая Богородице, спаси нас, святая Твоя Церковь, дивна вправду есть, и же чудный Твой пояс, то чаще чудеса стяжавши, бедным пучина является исцелений, Богородительнице Мать Дево. Пресвятая Богородице, спаси нас, возвеселися всяка душа, совокупольшися во святем храме Твоем, и в нем зрящий Богородице пояс Твой, яко же солнце светло, свет облистающий дарований вседетеля и божественного Духа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Укрепи наше чистое сердца, презревши вся согрешения, и припаяши силою пояс Твой верно, яко же многоценно стяжавших, и неотъемлемо сокровище. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, честного пояса Твоего положения празднует днесь Твой припетая храм, и прилежно взывает Ти, радуйся, Дево, христиан похвало. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твое имя просвети светом, Дево Богородице, и разруши мою тьму, во уме лежащую люте, я куда чисто Тебе приступлю чистей, земные обожившей, воспою Твой, всенескверное и непорочное, божественный пояс, светлейший солнца, его же мир сей имать, яко тверд покров и надежду,
побеждаешь советы врагов беззаконных и сих коварства разоряешь, и всегда сохраняешь Твоя, рабы, радуйся, Дева христиан, похвало. Божие снисхождение, огню стыдеся в Вавилоне иногда, сего ради отроцы в пищи, радованную ногою, яко воцветница ликующая по яху, благословенности Боже, Отец наших, Пресвятая Богородица, спаси нас, всех царица к небесным селам отшедши, остави богатство царю всех городов, свой пояс, им же спасаются от нашествия видимых и невидимых враг, ко источнику ныне приступим, искапающему благодать и милость, раце честней, имущий пояс всечестный, почедшее человеческое смешение, честным Рождеством Своим, Девы же и Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас, хвалите Господа силы вся небесные, и сего рощую человечести языцы все прославите, яко пояс свой дарова, прибежище истину и спасение верным. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Да кропят свыше правду облацы днесь, положением пояса Твоего облаче богорадованный, и да сладко поет душа всяка радующая.

И покойный, от него же труждающимся во многих болезнях, покой совершен, приходит независно. Пресвятая Богородица, спаси нас, на земли Господа Священного плотилаеси, и руками святыми воистину опоясываеси, препоясующего благочестивая силою, ныне же восшедший небес превыше, оставилаеси человеком честный твой пояс, Деву Богородице, державу и покров. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугующих исцеления, поползнувшихся утверждения и унывающих благодушие божественно, кормило плавающих, заблудших обращение, последующее честному Твоему поясу, чистая Дева, божественная благодать воистину есть, Ему же верою поклоняемся во все веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа ныне и присно во веки веков. Аминь. Совершающий днесь святое положение пояса Твоего Божественного, священное торжество, раби Твои, чтим и радостью вопием Ти, радуйся, Богородице, радости ангелов и всех человеков, верою поющих, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки. Ужасися о всем небо и земле удивишася концы, яко Бог явися человеком плотский, и чрево Твое бысь пространнейшее небес, тем Тя, Богородицу, ангелов и человек чиноначалия величают. Пресвятая Богородица, спаси нас, все божественный одр Соломонов, его же сильные окружают 60 речения писаний, яко же на одре царстве в ковчезе честней днесь пояс полагает свой, на воззвание всем верным и благочестивым снабдение. Пресвятая Богородица, спаси нас, о граде Царя Небесного, о нем же возглаголашася преславная, положи Твоему граду дар честен и свят, всесвятый Твой пояс, во утверждение всем верным, им же венценосцы побеждают супостаты, православием сияющее. Пресвятая Богородица, спаси нас, искапайте горы ныне сладость и холми веселье вечное, патриарх соборе и мученик лицы, пророков же сословие, божественных апостолов сонм честны, веселитесь со всеми нами, положении божественного пояса Богоотроковицы. Пресвятая Богородица, спаси нас, освятилаеси вся Твоим Пресвятая Дева Рождеством, и ныне нам подаваеси премногое просвещение, Пресвятый пояс Твой, его же положением вся земля ликует и почитает Тя, радости неизлагованные, исполнившую человечество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Любви мелесные страстей и врага, всегда искушающего грехов тяготою, уныние же лютого отведения, пречистая и пленение, и греха, к Твоей прибегающего милости, вскоре, яко милостиво чистая примени. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, пояс честный Твой, им же священное Твое, препоясываеси тело Богоотроковицы, Дева чтуще, празднуем сего ныне положение, им же тли избавляемся и бед, и напастей, мать

давно уж солнце не всходило. В душе унылый и больной осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер, тревожный сон.

Давно уж солнце не всходило, в душе унылой и больной осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

Ищи молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и

во все эпохи и века известны всем наверняка людские рвения. Их научил, наверное, бес, мол, стройте башню до небес, столпотворение. Ну а потом бежали все по той же взлетной.

по сути независимость, есть сила центробежная, когда частицы атома уходят от ядра, и нить любви отеческой порвут сердца мятежные, их ждет безбожный вакуум и черная дыра. Когда Шарапов и Жеглов ловили кошек и котов из банды черной, чтобы народ от них спасти, да и бандитов извести, народец сорный,

же. И с эрой милосердия, конечно, будет сложно, ведь в нас жестокосердие и гнев царят безбожно. Тут дня без зла не проживешь, не то что целой эры. Год милосердия даешь, но как внутри блуд и ложь, снаружи лишь манеры. Люди все стоят горой за справедливый лучший строй для государства. Прообраз взяв на небесах, создали в мире и в сердцах земные царства. Глава царева на плечах, а сердце в Божьих руках.

А этот новый Вавилон, здесь свой устав и свой закон, им Бог не нужен. Царем здесь может тот лишь стать, кем будут тайно управлять, а он их слушать. Уже не Божий, а иной порядок новый мировой внедряют бойко. Весь старый мир идет под снос, его пускает под откос всемировая перестройка. А СПИД из той же серии, тот вирус в клетку рвется, как вор, входя в доверие, ягненком обернется. Но только влезет тот масон, в доверие гены хромосом, свою программу всучит он, под видом жизни лучшей, и клетка, впав в дурманный сон, утратив здравость и резон, начнет.

Нам история гласит, ты землю всю исколеси, все страны света. Там разный строй, иной уклад, законы, нравы, все подряд, но рая нету. Причина всюду лишь одна, и в людях кроется она. В рай все бы рады, но в сердце жадность, ложь и спесь, богатство, зависть, блуд и лесть, они командуют парадом. И мы пока с причиною всех бед не разберемся, до эры милосердия вовеки не дождемся. И ад, и рай внутри у нас, кому такое снилось? И жизнь откроет в одночас, чем сердце богатилось, чем сердце богатилось.

Во все эпохи и века известны всем наверняка людские рвения. Их научил, наверное, бес, мол, стройте башню до небес, столпотворение. Ну а потом бежали все по той же взлетной полосе к земному раю. Не исправляя жизнь свою, они хотели жить в раю и сердце Бога изгоняя. По сути, независимость есть сила центробежная, когда частицы атома уходят от ядра, и нить любви отеческой порвут сердца мятежные, их ждет безбожный вакуум и черная дыра. Когда Шарапов и Жеглов ловили кошек и котов из банды черной, чтобы народ от них спасти, да и бандитов извести, народец сорный,

И с эрой милосердия, конечно, будет сложно, ведь в нас жестокосердие и гнев царят безбожно. Тут дня без зла не проживешь, не то что целой эры. Год милосердия даешь, но как внутри блуд и ложь, снаружи лишь манеры. Люди все стоят горой за справедливый лучший строй для государства. Прообраз взяв на небесах, создали в мире и в сердцах земные царства. Голова царева на плечах, а сердце в Божьих руках.

А этот новый Вавилон, здесь свой устав и свой закон, им Бог не нужен. Царем здесь может тот лишь стать, кем будут тайно управлять, а он их слушать. Уже не Божий, а иной, порядок новый мировой внедрен.

А СПИД из той же серии. Тот вирус в клетку рвется, как вор, входя в доверие, ягненком обернется. Но только влезет тот масон, в доверие гены хромосом, свою программу всучит он. Под видом жизни лучшей, и клетка, впав в дурманный сон, утратив здравость и резон, начнет

Нам история гласит, ты землю всю исковеси, все страны света. Там разный строй, иной уклад, законы, нравы, все подряд, но рая нету. Причина всюду лишь одна, и в людях кроется она. В рай все бы рады, но в сердце жадность, ложь и спесь, богатство, зависть, блуд и лесть, они командуют парадом. И мы пока с причиною всех бед не разберемся, то эры милосердия вовеки не дождемся. И ад, и рай внутри у нас, кому такое снилось? И жизнь откроет в одночас, чем сердце богатилось, чем сердце богатилось.

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

смило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником наши.

Помилуй мя, Боже, яко попрямя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнозий борющий имя с высоты. В день не боюся, аз же уповаю на тя. О Боже, похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушах, уся на мя вся помышления их на зло. Вселятся и скрыют, те и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не очесом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положилась и слезы моя пред Тобою, яко и во обетовании Твоим. Да возвратятся вразимые спять, вон же аще день призову Тя. Все познах, яко Бог мой, еси Ты. О Боже, похвалю глагол, а Господи, похвалю слово. На Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву, я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавилась и душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прейдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеевшему мне, посла с небесей спаси мя, дадев поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы от лжес, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои. Иже не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаяв отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горамна, яко живы, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж крови спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстанье в сретение мое и вижди. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, вонми посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат яко пес, и обыдут град. Сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижишь вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на врагах моих. Не убей их, да никогда забудут закон Твой. Расточи я силою Твоею и низведи я, защитниче мой, Господи. Грех уст их, слово у стен их, яти да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и уверят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат, яко пес, и обыдут град. Ти разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аже воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный еси, низложил еси нас, разгневался еси и ущедрил еси нас, стрясл еси землю и смутил есию, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своем, возрадуюся и разделюся к Ему, и ее доль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав каноб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, в них дауны сердце мое. На камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и годы, дни рода и рода. Прибудет век пред Богом, милость и истину Его кто взыщет? Тако воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дне. Слава Отцу и Сыну и

веков. Аминь. Не Богу ли повинится душа моя от такого спасения мое? Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонение и оплота возреновену. Обаче цену мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердца. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за не держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси кому-жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, в земле пусте, непроходней и безводней. Тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя, яко был и си помощник мой, и в крови крылу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайных непорочно, внезапо состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыти сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенец быша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мною знамение во благо, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, вы же боятеся имени Твоего святаго, занеживели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един, и несть подобен Тебе в базех, Господи, сильный в милости и благи в крепости. Во еже помогать и утешать, и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Колесницы гонителя фараоня по Грузии чудотворяя иногда, Моисейский жезл крестообразно поразив и разделив море, Израиля же беглеца пешеходца спасе, песни Богови воспевающая, Пресвятая Богородица спаси нас, крепостью мя божественную благочестно припояши, песнословище Твой священный пояс, божественно сущий граду Твоему опоясание, и держава отроковица и незыблемо остенение, чистая дева припетая. Пресвятая Богородица, спаси нас, Ты, Бога сильного родила еси, припоясующего благочестивая вся сила и всенепорочная, тем же Тя блажим и божественный Твой пояс, радостно облобызающе, благодать почерпаем и милость. Пресвятая Богородица, спаси нас, радостно положение днесь окрест ликуем, священного пояса честные Богоотроковицы, от нея же нам припоясание, нетление и сткася, и нераздираема одежда и риза священия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По Твою, Твои люди все непорочные притекают силу, по Твой покров прибегают всегда. Всем буди помощь, и я же ко спасению всем подащ прошения, спасающие от бед души наша. Небесного круга верхотворче Господи и Церкви Зиждителю, Ты меня утверди в любви Твоей, желаний краю верных утверждения, едине человеку любче. Пресвятая Богородица, спаси нас, обновляется сердце, верою теплою прикасающийся поясу священному Девы, и припоясуется силою непобедимою, на страсти нечистые, и враг бесплотных невредимо пребывающие. Пресвятая Богородица, спаси нас, пребывает нетленен еще священный пояс Твой, и же Твое нетленное тело от раковицы опояса, освящаешь благочестно приступающие, и тли изымаешь недуги скорбей. Пресвятая Богородица, спаси нас, была еси дом преудобрен чистое слово из Тебе воплощенного, и во святем храме Твоем благоволила еси пояс Твой положите, его же облобызающе освящаемся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честный Твой пояс, честно все, радостным сердцем облобызаем, честь сущую всех верных Богородице, яко причесному Твоему прикоснувшуюся телеси. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, богоприятное Твое чрево Богородице, объемший пояс Твой честный, держава граду Твоему необорима и сокровище есть, благих неоскудно, единоросшее преснодево. Яко божественное возложение во храме Божий чистое, освятися пояс всечестный, им же припоясываясь его жесна непорочная Бога заченшая, тем же сему верою прикасающийся и страхом честно облобызающе освящаемся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Положение Твоего честного пояса Церковь Твоя светло празднует, и прилежно завет Ти, Дева чистая, вся опояши на силу вражию, низложи шатание безбожных варвар и нашу праве живот, делайте Господня божественное хотение. Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование, не оставили недра отча и нашу нищету посетию, тем с пророком Аввакумом зовутии, силе Твоей слава человеку любче. Пресвятая Богородица, спаси нас, взяться к свету незаходимому приставшися, оставила и сетя блажащим, вместо телесе Твоего чистая, честный пояс, источник чудес сущий, и место спасения и ограждения сему,
чтущему тя граду пречистая. Пресвятая Богородице, спаси нас, яко в ново небо мы входим в Твой храм, и где же сокровище положися, яко же солнце светозарно Твой божественный пояс, лучи чудес испущающ, и всех сердца озаряющ, от роковицы и страстей мглу отгоняющ. Пресвятая Богородице, спаси нас, таки вот мысленного священия еси чистая всепетая, и честную сию раку и мущую пояс, его же на себе носила еси, подаешь и людям твоим прибежище велие, и источник исцеления неистощаемый. Пресвятая Богородице, спаси нас, принесися твоему граду многобогатный дар, честный пояс твой всенепорочное, и положися свет во всей день всем божественным храме твоем, и бысть велия праздника Богородице, тепле любящим тя вина. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Закон о сене и пророк гадания предсказаху, быти тебе пречистая, Богу Матерь всеистинную, ею же клятва исчезе и процвете совершенное благословение и спасительная благодать, верою и любовью поющим тя. Вскую мя отринул еси от лица твоего светя незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаянного, но обрати мя и к свету заповедей твоих, пути моя направи, молюся. Пресвятая Богородице, спаси нас, поясу божественному положену днесь во храме твоем богорадованная, с ним положися, благих всяко даяние требующим, и наполняется всяк, кто священие приходяй, прошение верно приемля. Пресвятая Богородице, спаси нас, украсися, Дево, Слово прекрасного поросши, и во Твоем краснем благоволила еси дому положитеся красному поясу, и же Твое красное тело, Богородице, красно опояса. Пресвятая Богородице, спаси нас, Твой святый храм, як уже другий рай, всем познавается, посреди стяжа, як уже благовонен шипок, пояс Твой, благовоние божественного исполняешь сердца, верно приступающимся непорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тучи божественные, облак была еси, пренепорочная, искапающий спасение воду и землю, оледеневшую грехми, к плодоносию приводящий благочестия, сего ради верно тя славим. Бездна грехов и прегрешений буря мя смущает, и в глубину нужного реет мя отчаяния, но твою крепкую руку мне простри, яко Петрови, о управителю, и спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас, ново родилась и нам, яко отроча прежде век сущего, и обновляешь и сердца, грехми обетшавшая, приемшая обновление, положением честного пояса твоего, от роковицы Преснодево. Пресвятая Богородице, спаси нас, святая Твоя Церковь, дивна вправду есть, и же чудный Твой пояс, то чаще чудеса стяжавши, бедным пучина является исцелений, Богородительнице, Мать и Дево. Пресвятая Богородице, спаси нас, возвеселися всяка душа, совокупольшися во святем храме Твоем, и в нем зрящий Богородице пояс Твой, як уже солнце светло, свет облистающ дарований вседетеля и божественного Духа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Укрепи наше чистое сердца, презревши вся согрешения и припаявши силою пояс Твой верно, як уже многоценно стяжавших и неотъемлемо сокровище. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, честного пояса Твоего положения праздно днесь Твой припетая храм, и прилежно взывает Ти, радуйся, Дево, христиан, похвало. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твое имя просвети светом, Дево Богородице, и разруши мою тьму, во уме лежащую люте, якуда чисто Тебе приступлю чистей, земные обожившей, воспою Твой всенескверное и непорочное, божественный пояс, светлейший солнца, его же мир сей имать, як отверт покров и надежду,
побеждаешь советы врагов беззаконных и сих коварства разоряешь, и всегда сохраняешь Твоя, рабы, радуйся, Дева, христиан, похвало. Божие снисхождение огню стыдеся Вавилоне иногда, сего ради отроцы в пищи, радованную ногою, якого сведница ликующе по яху, благословенности Боже, Отец наших, Пресвятая Богородица, спаси нас, всех царица к небесным селам отшедши, остави богатство царю всех городов, свой пояс, им же спасаются от нашествия видимых и невидимых враг, ко источнику ныне приступим, ископающему благодать и милость, раце честней, имущий пояс всечестный, почедшее человеческое смешение, честным Рождеством Своим, Девы же и Матери. Пресвятая Богородице, спаси нас, хвалите Господа силы вся небесные, и сего росшую человечести языцы все прославите, яко пояс свой дарова, прибежище истину и спасение верным. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да кропят свыше правду облацы днесь, положением пояса Твоего облаче богорадованный, и да сладко поет душа всяка радующаяся, благословен Бог Отец наших. Седмирицею печь, халдейский мучитель, богочестивым неистовно разже, силою же лучшую спасенный сия видел, Творцу и Избавителю вопияше, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, як уже престол свят, ковчег положися, внутрь невходимых священных светло, единая Боготроковица и Царицы всех, чистый пояс, имущий покойный, от него же труждающимся во многих болезнях, покой совершен, приходит независно. Пресвятая Богородице, спаси нас, на земли Господа священного воплотила еси, и руками святыми воистину опоясала еси, препоясующего благочестивая силою, ныне же восшедший небес превыше, оставила еси человеком честный твой пояс, Деву Богородице, державу и покров. Пресвятая Богородице, спаси нас, недугующих исцеления, поползнувшихся утверждения и унывающих благодушие божественно, кормило плавающих, заблудших обращение, последующее честному Твоему поясу, чистая Дева, божественная благодать воистину есть, Ему же верою поклоняемся во все веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Совершающий днесь святое положение пояса Твоего Божественного, священное торжество, раби Твои, чтим и радостью вопием Ти, радуйся, Богородице, радости ангелов и всех человеков, верою поющих, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки. Ужасися о всем небо и земле удивишася концы, яко Бог явися человеком плотский, и чрево Твое бысь пространнейшее небес, тем Тя, Богородицу, ангелов и человек чиноначалия величают. Пресвятая Богородице, спаси нас, все божественный одр Соломонов, его же сильные окружают 60 речения писаний, якоже на одре царстве в ковчезе честней днесь пояс полагает свой, на воззвание всем верным и благочестивым снабдение. Пресвятая Богородице, спаси нас, о граде Царя Небесного, о нем же возлаголошася преславная, положи Твоему граду дар честен и свят, всесвятый Твой пояс, во утверждение всем верным, им же венценосцы побеждают супостаты, православием сияющее. Пресвятая Богородице, спаси нас, ископайте горы ныне сладость и холми веселье вечное, патриарх соборе и мученик лицы, пророков же сословие, божественных апостолов сонм честны, веселитесь со всеми нами, положении божественного пояса Боготроковицы. Пресвятая Богородице, спаси нас, освятила еси вся Твоим Пресвятая Дева Рождеством,
и ныне нам подавайся премногое просвещение, пресвятый пояс Твой, Его же положением вся земля ликует и почитает Тя, радости неизлагованные, исполнившую человечество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Любви мелесные страстей и врага, всегда искушающего грехов тяготою, уныние же лютого отведения, пречистая и пленение, и греха, к Твоей прибегающего милости, вскоре, яко милостиво чистая примени. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, пояс честный Твой, им же священное Твое припоясываясь тело Богоотроковицы, Дева чтущая, празднуем сего ныне положение, им же тли избавляемся и бед, и напастей, мать.

монахом в черных рясах. А под конец нашел папа, что на Глицининштрассе. И он священника спросил задумчиво и строго: хватает батю

не признав Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст.